0: Cudownych malapraniszych maślej kresny chod i z czarnych limuzinów szkolą w tybie i do odprawali
1: Дедину рот, принеси ему денег!
0: Подряд гудя и верит Путина лучшему в богатству галерея.